0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

смотри. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нет.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Маруся, блин!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Себеж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Завтра вновь ее величество величием наполнит тронный зал.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет скоро завершат испытательные сертификационные программы. Об этом заявил глава Минпромторга страны Антон Алиханов. Напомню, разработка сухой Суперджет Нью стартовала в 2018-м, а в прошлом году прошел первый успешный испытательный полет на российском двигателе. Российские ученые разработали антибактериальную добавку для стоматологических кап. Она должна препятствовать росту бактерий и образованию биопленки на зубах. В течение года исследователи рассчитывают провести испытания и выпустить пилотную партию изделий. Российский вратарь французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов вошел в число претендентов на приз имени Льва Яшина. Награда, напомню, вручается лучшему вратарю сезона. Об этом сообщается на официальном сайте престижной премии «Золотой мяч». Отмечу, что наш вратарь провел 31 матч и 12 раз сыграл на ноль. В минувшем сезоне его команда победила в Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке, Суперкубке Европы и Чемпионате Франции. «Лада Азимут» – горячая новинка «АвтоВАЗа». Когда же ее можно будет купить? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: радиорадных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Новая модель «Лада Азимут» станет на конвейер уже 18 сентября. Об этом сообщают автоэксперты. Впрочем, в пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что дата начала серийной сборки модели будет озвучена позже. Поставки в дилерские центры все равно начнутся не раньше конца этого года, а возможно лишь в начале 2027-го. Новый российский фильм «Битва моторов» продан для проката в страны Европы и Латинской Америки. Создатели ленты надеются, что она будет интересна зарубежным зрителям. Продюсеры уверены, что гонки Монте-Карло знают во всем мире. Да и к тому же в фильме в главной роли сыграли две большие звезды – Иван Янковский и Юра Борисов. Картина, кстати, выйдет в российский прокат уже 8 октября. Быстрая ходьба может быть связана со снижением риска преждевременной смерти, даже у тех, кто проходит относительно мало шагов. Ученые проанализировали данные более 100 тысяч человек. И особенно полезной оказалась именно быстрая ходьба, продолжительностью не менее 30 минут в день. При этом самый низкий риск преждевременной смерти наблюдался у людей, которые проходили от 7 до 9 тысяч шагов ежедневно. В Госдуме предложили ввести бесплатное питание для всех школьников. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Друзі радіо «Рідних дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Авторынок России в августе совершил рывок сразу на 3 строчки вверх в европейском первенстве. Теперь мы на втором месте. Всего же за последний летний месяц в нашей стране было реализовано 114 285 новых легковых автомобилей. Впереди лишь Германия, но с солидным отрывом в почти 100 тысяч машин. Михаил Шуфутинский считает культовую песню «3 сентября» одним из счастливых моментов своей жизни и надеется, что россияне не будут ее забывать. Об этом артист заявил на днях. Напомню, песня, которая появилась в 90-е, неожиданно обрела новую волну популярности в 2011-м и прочно стала настоящим осенним интернет-феноменом. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести бесплатное питание для всех школьников во всех регионах нашей страны. Сейчас такая льгота, напомню, предусмотрена только для учеников начальной школы. По мнению Миронова, качественное питание – это не только поддержка благосостояния семей, но и залог здоровья детей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.
2: Отчего так вечер скучен, скучен?

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Королева русского R&B. Такой громкий титул получила певица Бьянка в начале нулевых. А песня «Были танцы» – один из главных хитов в ее карьере. В 2006-м Бьянка записывает свой дебютный альбом. Его название – «Русский народный R&B». По воспоминаниям артистки, пластинка была почти готова. Но в какой-то момент ее посетила муза. Появилось ощущение, что альбому чего-то не хватает. В итоге, самая последняя, надо сказать, самая удачная композиция появляется буквально за 40 минут. Трек «Были танцы» стал невероятно популярен, а Бьянку узнала вся страна.

0: Артистка удивительным образом соединила зажигательные ритмы американского R&B с элементами славянских народных песен. В музыке звучали и современные биты, и мотивы, которые близки русской душе. Как метко окрестили ее песню музыкальной критики, «Были танцы» — это женский вариант композиции Сереги «Черный бумер». И правда, сходство в, скажем так, пацанской эстетике есть, как и использование баяна как важного элемента произведения. Только у Бьянки было чуть меньше смысла, но зато сильно больше танцев.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: дорог Константин Донской. Здравствуйте! Об истории водительских прав в нашей стране расскажу прямо сейчас. В одной из прошлых передач я рассказывал, что первый подобный документ появился не то в Германии, не то во Франции в самом конце 19 века. А в нашей стране тоже все начиналось примерно тогда же. Градоначальник Петербурга генерал-лейтенант барон фон Валь выдал разрешение в виде опыта двум жителям города ездить по улицам на моторных велосипедах. Летом 1900-го городская дума Санкт-Петербурга утвердила специальное постановление. Вводилось обязательное медицинское освидетельствование водителей, а также ежегодный технический осмотр самих машин. В 1909-м Россия в числе 12 государств подписала Международную конвенцию Парижской конференции по урегулированию автомобильного движения. А к 1917-му в Петрограде уже действовало 6 автомобильных школ и курсов. В 1936-м в нашей стране стали выдавать водительские удостоверения, и они приобрели единую форму и название – удостоверение шофера. Объясню для зумеров. Шофер – это синоним слова «водитель». В 1968 году СССР присоединяется к Международной Венской конвенции о дорожном движении. Так появляется 5 категорий водительских прав. И примерно такая же система работает и сегодня.
1: Очень полезная передача.
2: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Биштау, что значит «пять гор», «пять вершин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
0: Помню замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня, ее блюда известны и любимы в России. Про историю сицилийских пельменей для аристократов расскажу прямо сейчас. Итак, знакомьтесь, равиоли – это чаще всего квадратная паста с мясной, овощной или сырной начинкой внутри. Подают блюдо в бульоне или в соусе. Доподлинно неизвестно, где в Италии стали делать равиоли. К тому же такая технология прослеживается в культурах многих других стран. Хотя многие эксперты уверены, зарождалась культовая кулинарная история на Сицилии. В 13 веке там выращивали пшеницу и активно готовили изделия из теста. В ходе экспериментов у местных поваров и появилась золотая классика – равиоли. Интересно знать, что у каждого региона Италии в ходу своя форма и свое название блюда. Например, в центральной части страны равиоли делают со шпинатом и рикоттой и подают со сливочным маслом и шалфеем. Ну а самое простое и беспроигрышное сочетание – это, конечно, томатный соус. В России равиоли, конечно, не могут выдержать конкуренцию с пельменями, но все же итальянское блюдо легко можно отведать в различных кафе и ресторанах нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: проводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Твой наряд сегодня – настоящий слей. Нечто подобное может вам сказать ваша дочь, сын, племянник или внуки. Но что же такое слей? Итак, при переводе этого слова с английского все получается довольно мрачно, ведь это глагол «убивать». Но в современном английском, особенно в неформальной речи, это значение, что называется, умерло само. Сейчас слей означает сделать что-то блестящее, выглядеть сногсшибательно или победить в чем-то с большим отрывом. По мнению экспертов, корни этой истории уходят за океанскую музыку 80-х-90-х. Так постепенно от хип-хоп-исполнителей моду на слей подхватили и поп-звезды, а потом и их поклонники, да и люди далекие от музыки. Несколько лет назад в России это слово тоже приобрело значительную популярность в интернете. Стало широко использоваться как в серьезном, так и в ироничном значении. Сегодня слей — это слово энергия, и оно совсем не про насилие, а про умение быть ярким и не стесняться этого. Чаще всего им выражают искреннее восхищение действиями другого человека, объектом или ситуацией. Что-то вроде «молодец» или «офигенно».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». А я...

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Королева русского R&B. Такой громкий титул получила певица Бьянка в начале нулевых. А песня «Были танцы» – один из главных хитов в ее карьере. В 2006-м Бьянка записывает свой дебютный альбом. Его название – «Русский народный R&B». По воспоминаниям артистки, пластинка была почти готова. Но в какой-то момент ее посетила муза. Появилось ощущение, что альбому чего-то не хватает. В итоге, самая последняя, надо сказать, самая удачная композиция появляется буквально за 40 минут. Трек «Были танцы» стал невероятно популярен, а Бьянку узнала вся страна.

0: артистка удивительным образом соединила зажигательные ритмы американского R&B с элементами славянских народных песен. В музыке звучали и современные биты, и мотивы, которые близки русской душе. Как метко окрестили ее песню музыкальной критики, «Были танцы» — это женский вариант композиции Сереги «Черный бумер». И правда, сходство в, скажем так, пацанской эстетике есть, как и использование баяна как важного элемента произведения. Только у Бьянки было чуть меньше смысла, но зато сильно больше танцев.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Приозерск – самый северный город Ленинградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Об истории водительских прав в нашей стране расскажу прямо сейчас. В одной из прошлых передач я рассказывал, что первый подобный документ появился не то в Германии, не то во Франции в самом конце 19 века. А в нашей стране тоже все начиналось примерно тогда же. Градоначальник Петербурга генерал-лейтенант барон фон Валь выдал разрешение в виде опыта двум жителям города ездить по улицам на моторных велосипедах. Летом 1900-го городская дума Санкт-Петербурга утвердила специальное постановление. Вводилось обязательное медицинское свидетельствование водителей, а также ежегодный технический осмотр самих машин. В 1909-м Россия в числе 12 государств подписала Международную конвенцию Парижской конференции по урегулированию автомобильного движения. А к 1917-му в Петрограде уже действовало 6 автомобильных школ и курсов. В 1936-м в нашей стране стали выдавать водительские удостоверения, и они приобрели единую форму и название – удостоверение шофера. Объясню для зумеров, шофер – это синоним слова «водитель». В 1968 году СССР присоединяется к Международной Венской конвенции о дорожном движении. Так появляется 5 категорий водительских прав. И примерно такая же система работает и сегодня.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Гороховые каши из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Итальянская кухня, ее блюда известны и любимы в России. Про историю сицилийских пельменей для аристократов расскажу прямо сейчас. Итак, знакомьтесь, равиоли – это чаще всего квадратная паста с мясной, овощной или сырной начинкой внутри. Подают блюда в бульоне или в соусе. Доподлинно неизвестно, где в Италии стали делать равиоли. К тому же такая технология прослеживается в культурах многих других стран. Хотя многие эксперты уверены, зарождалась культовая кулинарная история на Сицилии. В 13 веке там выращивали пшеницу и активно готовили изделия из теста. В ходе экспериментов у местных поваров и появилась золотая классика – равиоли. Интересно знать, что у каждого региона Италии в ходу своя форма и свое название блюда. Например, в центральной части страны равиоли делают со шпинатом и рикоттой и подают со сливочным маслом и шалфеем. Ну а самое простое и беспроигрышное сочетание – это, конечно, томатный соус. В России равиоли, конечно, не могут выдержать конкуренцию с пельменями, но все же итальянское блюдо легко можно отведать в различных кафе и ресторанах нашей страны.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы «Божья коровка». Не переключайтесь.

0: дня из сборника «Союз-14». 1994 год.
1: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место. Среди счастливых
1: людей. Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Твой наряд сегодня – настоящий слей. Нечто подобное может вам сказать ваша дочь, сын, племянник или внуки. Но что же такое слей? Итак, при переводе этого слова с английского все получается довольно мрачно, ведь это глагол «убивать». Но в современном английском, особенно в неформальной речи, это значение, что называется, умерло само. Сейчас слей означает сделать что-то блестящее, выглядеть сногсшибательно или победить в чем-то с большим отрывом. По мнению экспертов, корни этой истории уходят за океанскую музыку 80-х-90-х. Так постепенно от хип-хоп исполнителей моду на слей подхватили поп-звезды, а потом их поклонники, да и люди далекие от музыки. Несколько лет назад в России это слово тоже приобрело значительную популярность в интернете. Стало широко использоваться как в серьезном, так и в ироничном значении. Сегодня слей — это слово энергия, и оно совсем не про насилие, а про умение быть ярким и не стесняться этого. Чаще всего им выражают искреннее восхищение действиями другого человека, объектом или ситуацией. Что-то вроде «молодец» или «офигенно».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Улица Ашарская в Нижнем Новгороде получила свое название благодаря карманникам, обшаривавшим посетителей местных кабаков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Умори.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громом.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

Здесь отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Гром.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Лады Дэнс» в честь дня рождения в

0: переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Ани Лорак, «Забирай».

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.